Rise up, be free. Infinity. It's that time. All rejoice.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.
1: Не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит,

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Omabuy.
2: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд, город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Умная и целеустремленная на работе, нежная и добрая дома, ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Ставилась задача проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам. Во время совещания с руководством силового блока госсекретарь Совета Безопасности доложил, военнослужащим не давалось никаких пособлений. Глава государства держал все этапы внезапной проверки на личном контроле. Бригаду приводили в высшую степень готовности, а в роли противоборствующей стороны выступали бойцы спецподразделений из других силовых ведомств. В Беларуси продолжается учение ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Информация, которая идет от командующего и штаба, доходит до всех пунктов управления в автоматическом режиме. Для некоторых стран-участниц это является новшеством. Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске. На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, кибербезопасности. В 2026-м в Беларуси на выплату пособий семьям с детьми выделено 4,1 миллиарда рублей. Из них 2,3 миллиарда на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Всего охвачено более 320 тысяч детей. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин представил нового директора Дворца искусств. Учреждение культуры с 12 октября возглавила Марина Рудобелец. Глава города отметил инициативность нового руководителя, нацелил на выполнение серьезных задач и пожелал успехов в работе. В Бобруйске стартует прием заявок на участие в городском смотр-конкурсе молодежных инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Реализованные проекты уже радуют жителей и гостей города. Подробнее на bobrlife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 6. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пора в ОМА. До 1 ноября. Дрель шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.БАИ.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.

0: Дружба – это спокойная и тихая привязанность, направляемая и укрепляемая привычкой, возникающая из долгого общения и взаимных обязательств.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Я никому не скажу.

0: Мама.
1: Мама.
0: Мам.
1: Мамочка.
2: Да, солнышко.
1: Я люблю тебя.
3: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
6: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Март установил предельные розничные цены на плодово-овощную продукцию по госзаказу. Так, цена за 1 килограмм огурцов 9 рублей 16 копеек, томатов 10 рублей 36 копеек, картофеля 1 рубль 11 копеек, свеклы 1 рубль 23 копейки. Также установлена предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодово-овощную продукцию. Амкадор готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана. Руководители холдинга познакомили коллег с линейкой выпускаемой продукции и ее техническими возможностями. Особый интерес вызвали зерносушильные комплексы, прицепное и навесное оборудование. Международный валютный фонд прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года. В 2027-м средняя цена барреля горючего по прогнозам снизится на 8,7%. В МВФ также предупредили об отсутствии ресурсов для спасения экономики при возможном обвале рынка искусственного интеллекта. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36. За 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 82 цента за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806. Или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely запустила продажи гибридного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Модель уже собирает ажиотаж. За первые 12 минут предзаказов поступило свыше 10 тысяч подтвержденных заявок. Топовая версия разгоняется до 100 км в час всего за 3,95 секунды при мощности 1114 лошадиных сил. Автомобиль преодолевает брод глубиной до 800 мм, а в критической ситуации активирует режим плавучести до 40 минут на воде. В салоне кокпит One World с 5 экранами и продвинутой спутниковой интеграцией. Суммарный запас хода превышает 1200 километров, а батарея поддерживает быструю зарядку на 800 ватт. Цена стартует от 30 тысяч долларов.
1: Про машины для людей.
2: Avator T09 – флагманский кроссовер, который претендует на место в ряду GLS и BMW X7. Его длина 5,2 метра, салон рассчитан на 6 человек с компоновкой 2+2+2. Гибридная установка объединяет 2-литровый турбомотор и 3 электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 220 км в час, а на электротяге кроссовер проезжает около 300 км. Батарея емкостью 72 кВт-часа создана специально для дальних гибридных поездок. На китайском рынке модель ожидается в этом году. По цене порядка 70 тысяч долларов.
1: Дай газу!
2: В Чехии случилось почти кинематографичное ДТП. Тесла Кибертрак врезался в трактор John Deere. Пытаясь обогнать легковушку на узком участке, пикап вытолкнул ее с дороги, а затем столкнулся с сельхозтехникой. У трактора снесено переднее левое колесо. Для John Deere этот удар не только физический, но и репутационный. Кибертрак отделался разбитой передней частью. Жесткая обшивка не дала деформации дойти до кабины. Общий ущерб оценили более чем в 322 тысячи долларов. При этом никто не пострадал.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси проходит специальное учение «Барьер-2026». Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическим действиям. Отрабатываются вопросы занятия района, сосредоточения в инженерном отношении, маскировки, организации всестороннего обеспечения.
0: Регион.
1: 15 октября с 9:00 до 12:00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует.
0: В мире.
1: В Эстонии сотрудник автозаправки украл 67 тысяч литров дизельного топлива стоимостью 108 тысяч евро. Мужчина совершил 51 эпизод кражи. Чтобы скрыть свои действия перед откачкой гаючего, он отключал видеонаблюдение. Похищенное он перекачивал в резервуары личного авто.
0: Наука.
1: ИИ-анализ состава вина по одной капле создали в России. Алгоритм способен с высокой точностью определять содержание этанола, сахаров, кислот, глицерина и диоксида серы в напитке. Измерение занимает меньше минуты и происходит в режиме реального времени. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: За первый вздох, быть может, трудный самый, за первый взгляд и первый жизненный час. Благодарите маму, вашу маму, что больше всех заботилась о вас. За ваш покой, за леченные раны, за каждый мудрый жизненный совет. Благодарите маму, вашу маму, что защищала вас от разных бед. За то, что в дом к ней, как к святому храму, идете вы на исповедь души. Благодарите маму, вашу маму, что вас всегда утешить поспешит.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе...

0: У тебя была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Go for my trucks, I can't bear.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ номер 357, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр и исключения из него за нарушение установленных требований.
0: Город.
1: Еженедельное оперативное совещание провел председатель Бобруйского горисполкома. В центре внимания текущие вопросы, доклады руководителей Бобруйского завода КПД, Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, КУПДЭП города Бобруйска. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Литва направит 33 миллиона евро на развитие сети военных автозаправочных станций. Также планируется построить интегрированные с ними хранилища топлива и пункты мойки транспорта. По мнению чиновников, это обеспечит мобильность подразделений армии и союзников по НАТО.
0: Технологии.
1: Комплекс для проверки печатных плат разработали в Беларуси. Его работа основана на цифровой камере с узким сектором обзора. Формируется крупный образ, который анализируется с помощью искусственного интеллекта для выявления дефектов сборки и пайки электронных модулей.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Я взрослая уже, но точно знаю. Твоя молитва – мой надежный щит. Когда я спотыкаюсь и страдаю, твоя любовь меня от бед хранит. Прости, родная, если обижала. За редкие звонки, за суету. Мне в жизни так твоих объятий мало. Я так ценю твою святую доброту. Спасибо, мам, за женские советы. За то, что научила сильной быть. Дороже человека в мире нету. И до конца веков тебя мне не забыть. Живи как можно дольше, умоляю. Встречай рассветы, улыбайся вновь. Тебя, моя мамуля, поздравляю. Спасибо за твою великую любовь.

Ну что ж, доброе утро! Сегодня у нас среда, 14 октября. За окном сегодня по-настоящему золотая середина осени. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята в это время. А синоптики обещают нам ясный солнечный день без осадков. Ну, идеальная погода, чтобы отложить на пару минут утренний кофе, выглянуть в окно и поймать тот самый косой луч света, который уже вовсю заливает наши улицы. Пусть этот свет зарядит вас энергией на всю рабочую неделю. Недели, ведь до выходных осталось всего два дня. Но сегодня у этой среды есть еще одна особенная миссия. Именно 14 октября, в день большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, вся Беларусь отмечает День Матери. Дата выбрана не случайно. Как Богородица по преданию укрывала мир своим защитным покровом, так и каждая мама оберегает своих детей от любых невзгод. Если вы еще не успели поздравить самого дорогого человека, сейчас самое время, друзья, и для этого совсем не обязательно бежать за дорогими подарками. Лучший подарок для мамы – это ваше внимание. Позвоните, если она живет далеко. Приготовьте ей завтрак, если вы сейчас под одной крышей. Или просто возьмите ее за руку, посмотрите в глаза и скажите самое простое, но самое важное. Спасибо, мама, я тебя очень люблю. Пускай эта солнечная среда будет наполнена для вас только самыми добрыми эмоциями. А оставайтесь на волне 95.4 и вернемся через пару минут.

Ну что, сегодня среда, 14 октября, вы слушаете «Волну Зефир ФМ», и с вами по-прежнему Нелимята. Среда сегодня, до выходных осталось всего 2 рабочих дня, а значит, наш внутренний аккумулятор нужно заряжать по полной программе, а сделать-то мы можем на «Волне» 95,4. За окном сегодня настоящая осень с характером. Синоптики обещают нам яркое по-осеннему низкое солнце, которое будет заливать улицы светом, но не обольщайтесь. Градусники показывают бодрую прохладу. Идеальный повод, чтобы достать с дальней полки любимый уютный свитер, налить в термокружку обжигающий чай или кофе и отправиться по делам в полной экипировке. Кстати, о настроении. Психологи говорят, что именно такая погода, солнечная, но свежая, лучше всего помогает сосредоточиться. Прохлада не дает расслабиться и уснуть на клавиатуре, а яркий свет не дает хандрить. Так что ловим, друзья, этот баланс. И пускай эта рабочая среда пройдет для вас максимально продуктивно, но без лишней суеты. А я, ребята, вам помогу держать темп отличной музыкой. Мадонна.

0: Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Нулимят. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Заморозки и до 15 градусов всего лишь тепла. Сегодня погода на 14 октября. А в Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 14 градусов тепла. Переменная облачность, но без существенных осадков, что может не радовать. И ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. В принципе, даже очень неплохая погода, достаточно теплая, поэтому наслаждаемся не только солнечной погодой, но и самыми сладкими хитами на Зефир FM.
1: Сделано в Беларуси.

все, за окном хорошая погода, самое время пустить в день побольше света и, конечно же, хорошего настроения. А еще напомню, что сегодня День мамы, 14 октября. Отличный повод подумать о теплых словах и приятном сюрпризе для самых близких. Пускай это утро будет легким, солнечным и наполненным заботой. Ну а как же без музыки? А без музыки я вас не оставлю. Ава Макс. Слава нам споет песню «Дочка мама».

0: уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси планируют усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих. Это предусмотрено проектом закона об изменении закона Республики Беларусь об охране труда. В числе новшеств – расширение возможностей трудоустройства женщин и несовершеннолетних при создании им безопасных условий труда и отсутствии противопоказаний по здоровью.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома посетил дорожно-эксплуатационное предприятие, чтобы убедиться в готовности коммунальной техники к холодам. Специалисты продемонстрировали малые тракторы для расчистки тротуаров, комбинированные машины для полива и посыпки, снегопогрузчики. Были даны рекомендации по совершенствованию работы. Подробнее на bobrylife.by.
0: В мире.
1: ФРГ 65% опрошенных немцев убеждены. Фридрих Мерц досрочно покинет пост канцлера. Опрос зафиксировал резкое падение авторитета лидера консерваторов на фоне внутрипартийного скандала. Ранее политик жестко заявил, из ХДС будут исключать любого, кто поддержит представителей партии «Альтернатива для Германии».
0: Вот это да!
1: Британские ученые обнаружили новый вид крокодилов, который обитал на Земле 170 миллионов лет назад. Отличительной чертой являлись зубы, тонкие и напоминая зубочистки. По мнению исследователей, он мог охотиться в основном на мелкую рыбу и был частью богатых экосистем древнего Марокко.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее. Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. Не найдешь на свете глаз ласковее и строже. Мама каждому из нас всех людей дороже. 100 путей дорог вокруг обойди по свету. Мама самый лучший друг, лучше мамы нет. Мама это нежность ласки, счастье, радость и тепло. Колыбельные сказки, где всегда царит добро. Наши мамы словно феи, исполняют все мечты. Любят нас и очень верят, что всего добьемся мы.

Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сегодня, друзья, среда, 14 октября, и за окном середина недели. Самое время сделать небольшую паузу, улыбнуться и вспомнить о тех, кто всегда рядом. Сегодня отмечается День матери, и это еще один повод сказать любимым мамам спасибо за заботу, поддержку и тепло, которые они дарят каждый день. Пускай сегодня найдется минутка для звонка, добрых слов или крепких объятий. Ведь мамам особенно приятно знать, как сильно их любят.
1: Дневной зефир.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на BNB.by и по телефону 7309.
4: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель-шуруповерт Вергер 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Недостаточно чувствовать себя реализованным. Важно то, что именно нас реализует.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Середина часа на Zephyr FM. Вы слушаете самую сладкую радиоволну с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня середина рабочей недели, 14 октября, и гороскоп на сегодня говорит, что с утра нам стоит подумать о пройденном пути и

0: усвоить все уроки, которые нам преподало прошлое. А еще не раз помогут нам в будущем ко всем задачам. В этот день нам стоит подходить креативно. Именно наша изобретательность и фантазия вдохнет жизнь в умирающие проекты. Пользуемся творческим взглядом. Вечер – отличное время, чтобы устроить романтичный вечер или сводить вторую половинку на свидание. Это обязательно укрепит нашу связь и вновь напомнит о том, как мы дороги друг другу. А верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Сладкая штука.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, напомню, что середина рабочей недели, 14 октября, и сегодня очень прекрасный праздник, День матери. Отличный повод сказать спасибо своим любимым мамам. Не забудьте позвонить или написать им теплые слова, подарить цветы или просто провести вместе время. Ведь мама – самый близкий человек, который всегда рядом. Пускай сегодняшний день и станет напоминанием о том, как важно ценить своих любимых мам не только по праздникам, ну и каждый день, друзья. А с вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомним, на самой сладкой радиоволне у нашей традиционной игры пройдет с 13 до 14 часов.
1: Включайся!

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely укрепляет позиции на мировом авторынке. Summer одобрил покупку 34% акций испанского филиала Ford. Партнерство развернется на заводе в Валенсии. Для Geely это стратегический шаг. Производство в Европе позволит избежать пошлин ЕС на китайские электрокары. Совместное предприятие начнет работу в первой половине 2027 и будет выпускать авто на новых источниках энергии. В линейке продолжение выпуска Ford Kuga, старт семейства Бронца и нового кроссовера Ford. Также электрокара EX5. Первые новинки с конвейера ожидаются уже через 2 года.
1: Про машины для людей.
2: BMW представила флагманскую версию iX3 M60. Теперь с отдачей в 612 лошадиных сил. Два электромотора выдают 875 ньютон-метра крутящего момента, разгоняя кроссовер до 100 км за 3,9 секунды. Максимальная скорость новинки достигает 240 км в час. Серьезный показатель для электрокара. Батарея на 108 кВт позволяет проехать до 754 км без подзарядки. В оснащение вошла адаптивная подвеска M, электронный дифференциал M-Sport и спортивные кресла. Внешнюю версию легко узнать по желтым элементам ДХО, подсветке решетки и агрессивному обвесу. iX3 M60 закрепляет за BMW репутацию производителя мощных и дальнобойных электромобилей.
1: Дай газу!
2: Chevrolet представил обновленный Trax 27-го модельного года. Компактный кроссовер заметно преобразился. Снаружи новая оптика, решетка радиатора, бамперы, фонари и расширенная палитра цветов. В салоне цифровая приборная панель на 11 дюймов и экран мультимедиа на 11,3 дюйма с Google AI. Во всех версиях теперь есть автоматическое торможение, а багажная дверь впервые получила электропривод. Линейку упростили до 3 комплектаций – LT, RS и Active. Так проще выбрать нужную конфигурацию. Старт продаж намечен на весну 2027 года. Trax делает ставку на современные технологии и практичность в компактном формате.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году. За последние два года он вырос почти на 20%. Флагманами остаются продукция молочной и мясной промышленности. Качество – одно из ключевых конкурентных преимуществ отрасли.
0: Город.
1: В трудовых коллективах Бобруйска 15 октября пройдет единый день информирования. Тема – традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство. Для улучшения демографической ситуации в республике сформирована действенная система правовой защиты материнства, отцовства и детства. Реализуется комплекс мер для обеспечения достойных условий жизнедеятельности семей.
0: В мире.
1: В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих. Студенты и старшеклассники высказывают недовольство недостаточным финансированием системы образования в стране. Сейчас во Франции насчитывается около 161 тысячи демонстрантов. Правоохранители применяют к ним жесткие меры.
0: Вот это да!
1: В США на аукционе продали серебряную монету 1792 года почти за 3 миллиона долларов. За право владеть раритетом боролись коллекционеры, сделавшие в общей сложности 66 ставок. Лот установил рекорд стоимости для своего типа.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
2: Чем старше я, тем глубже понимаю, как много сил ты отдала мне, мам. Твою заботу, став взрослее, знаю, и благодарностью не отдам словам. Она в поступках, мыслях и в молитве, чтоб ты была счастливей в этой жизни. Ты мой самый яркий свет, моя звезда среди комет. Тебя я, мам, всей душой люблю. За все спасибо говорю.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. Сегодня за окном среда, 14 октября. А среда – это маленькая пятница, а значит, самое время немного побаловать себя. Пока вы разбираете отчеты или чем-то заняты, то вам пора... Давайте немного пару фактов, чтобы поднять настроение. А знаете ли вы, что существует пицца самая дорогая, называется она Луи 13. Ее диаметр всего 20 сантиметров, а в начинке осетровая икра, амар и розовая австралийская соль. Ее готовят прямо у вас дома. А в стоимость входит даже специальная посуда для нее. А если вы сейчас на диете, то у меня для вас хорошая новость. Существует специальная низкокалорийная методика, при которой можно есть пиццу, ну, хоть каждый день. Правда, придется отказаться от пепперони и двойного сыра в пользу тонкой корочки томата. Ну что ж, давайте все-таки начнем нашу традиционную игру в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. А так как вы догадались, разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас испытать удачу и выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту, как всегда, внимательно слушайте вопрос и очень быстро на него отвечайте. Свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544, а в конце этого часа уже определим счастливчика. Как вы думаете, какой самый популярный ингредиент в мире для пиццы? Прямо сейчас набирайте смс и отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Зачем?

0: Середина часа на Зефир ФМ, и я, Малимята, продолжаю нашу традиционную игру в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. А разыгрываем аппетитный приз «Пицца Маргарита» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, и там можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А прямо сейчас воспользуйтесь шансом выиграть пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка». Просто внимательно слушать вопрос мой и обязательно на него ответить не только правильно, но и желательно быстрее всех. А свой ответ отправить на короткий номер радио 95444. Как вы думаете, какой самый популярный ингредиент в мире для пиццы? Думаете недолго, ведь уже совсем скоро определится победитель, а именно в конце этого часа.
1: Включайся!

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Мама.
1: Мама.
0: Мам.
1: Мамочка.
2: Да, солнышко.
1: Я люблю тебя.
3: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29 689 77 78. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Установлена расчетная норма рабочего времени на 2027 год. Документ подписали в Минтруда. При пятидневной неделе с выходными в субботу и воскресенье расчетная мера достигает 2050 часов, а при шестидневной – 2031 час.
0: Город.
1: В Бобруйском общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ прошли профилактические мероприятия. Инспекторы МЧС пояснили жильцам, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в комнатах и в здании, а также напомнили о необходимости правильно реагировать на сработку сигнализации. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: К молодежным протестам во Франции и Бельгии присоединились студенты Греции. Перед зданием парламента в Афинах они разбили палаточный лагерь, чтобы обратить внимание властей на свое тяжелое положение. Из-за высоких цен на обучение, аренду жилья и транспорт многие вынуждены бросать учебу.
0: Вот это да!
1: К неделе родительской любви Белстат рассказал, во сколько лет белорусы вступают в брак и становятся родителями, а также чем обычно занимаются мамы и папы. Средний возраст женщин, которые впервые вышли замуж, 26,5 лет, у мужчин 29. Примерно в то же время у них появляются дети.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 62%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Не забывайте матерей. Без ваших слов их души тают. Сердца уставшие страдают и ждут лишь пару новостей. Не забывайте матерей, они болеют болью вашей и видят среди ночи даже печаль в глазах своих детей. Не забывайте матерей спросить сердечного совета. Вернее, их искреннего света не сыщешь у вселенной всей. Не забывайте матерей. Как можно чаще им звоните, а чтоб не опоздать, бегите. Дайте радость матери своей. Не забывайте матерей. За них молитесь каждый вечер, пока есть матери на свете. Вы все еще в числе детей. Не забывайте матерей, пока они еще живые и защищают, как святые. Цветы несите им скорей. Не забывайте матерей. Их всепрощение бессмертно, а ожидание безмерно у цепенеющих дверей.

0: За окном середина осени, друзья, значит, самое время укутаться в любимый свитер и зарядиться теплом. Осень — это не повод для хандры, друзья, а лучше повод для хорошего настроения, особенно если в руках горячая кружка чая, а возможно даже и кофе. Кстати, кофеманы, ликуйте! Ваша утренняя чашка не просто ритуал, а настоящий вклад в здоровье мозга. По словам врачей, 2-3 порции в день снижает угрозу деменции аж на 18%. Так что пейте с удовольствием, сегодня наука официально на нашей стороне.
1: Радио Зефир. Включайся.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни Модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

Середина часа, а мы проходим экватор рабочей недели. Впереди четверг, а за ним уже пятница. Самое время поймать волну отличного настроения и включить режим максимальной бодрости. А это сделать можно на волне 95.4. Смахните остатки утренней сонливости, улыбнитесь своему отражению в окне. Помните, этот день создан для маленьких побед. И пускай эта среда будет по-настоящему продуктивной и легкой, и оставайтесь, конечно же, на самой сладкой радиоволне, где много хорошей музыки и зарядит вас до самого вечера.

0: нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год. Меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

Ты до меня дотронься, земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся, когда наступит осень. Ты до меня дотронься, земля всех нас уносит, не бойся.

Сегодня за окном просто отличный день. Солнечный, яркий и по-осеннему уютный. Сегодня день мамы. Ведь мамы – это наши главные люди. Это бесконечное терпение, самые крепкие объятия и тот самый человек, которому вот всегда важно знать, что мы поели, тепло ли одеты. И давайте сегодня обязательно позвоним своим мамам, напишем им сообщение или просто скажем им лично спасибо за жизнь. И пускай этот день будет наполнен цветом и семейным теплом. Оставайтесь на волне 95.4. С вами была Наримята. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Но услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне. Радиоволне.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Невидимая опасность, которая таит в себе серьезные угрозы. Военные, врачи и специалисты из стран ОДКБ проводят учения в Беларуси. На полигоне в Минской области отрабатывают поиск опасных микроорганизмов, анализ проб грунта и обеззараживание людей и техники. В мероприятиях принимают участие около 1500 военнослужащих из Синьоокой, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
0: Город.
1: 15 октября с 10 до 12 дня Управление социальной защиты администрации Ленинского района проведет прямую телефонную линию в единый день консультирования, который приурочен к неделе родительской любви. Выслушают вопросы защиты семей с детьми.
0: В мире.
1: Фермеры со всей Каталонии начали тракторный протест и выдвинулись на технике в сторону Барселоны, требуя решения проблем сельскохозяйственной отрасли Испании. Среди причин бунта – рост затрат на топливо, корма и удобрения, недобросовестную иностранную конкуренцию, сбои в производстве из-за изменения климата, болезни скота.
0: Вот это да!
1: В Гродно при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу нанесли ломаную разметку. В ГАИ области рассказали, это экспериментальное дорожное обозначение с эффектом заужения проезжей части. Она направлена на снижение скорости движения транспортного потока.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 62%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Благодрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Здравствуй, мам. Я сегодня в шапке. И за дверью ее не сниму. Как ты там? Как дела у папки? Скоро буду и вас обниму. Вот приеду и будто в детстве прошмыгну под твое крыло. В мире полном несоответствий, только дома всегда тепло. Ты такая же, как когда-то, тот же запах и тот же взгляд. Приготовила два салата, засадила цветами сад. Пусть волос чуть коснулась просить, ты не стала ее скрывать. Пусть тебе будет 28, пусть на день мне вдруг станет 5.

0: CBFM.
1: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
4: Телефон рекламной службы 8044 550

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Установлена расчетная норма рабочего времени на 2027 год. Документ подписали в Минтруда. При пятидневной неделе с выходными в субботу и воскресенье расчетная мера достигает 2050 часов, а при шестидневной – 2031 час.
0: Город.
1: В Бобруйском общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ прошли профилактические мероприятия. Инспекторы МЧС пояснили жильцам, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в комнатах и в здании, а также напомнили о необходимости правильно реагировать на сработку сигнализации. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: К молодежным протестам во Франции и Бельгии присоединились студенты Греции. Перед зданием парламента в Афинах они разбили палаточный лагерь, чтобы обратить внимание властей на свое тяжелое положение. Из-за высоких цен на обучение, аренду жилья и транспорт многие вынуждены бросать учебу.
0: Вот это да!
1: К неделе родительской любви Белстат рассказал, во сколько лет белорусы вступают в брак и становятся родителями, а также чем обычно занимаются мамы и папы. Средний возраст женщин, которые впервые вышли замуж, 26,5 лет, у мужчин 29. Примерно в то же время у них появляются дети.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 62%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Человек, который всех роднее. Человек, что подарил мне жизнь. Чьи черты среди всех лиц милее, человек, которого люблю. Та, что песни у кроватки пела до рассвета, не смыкала глаз, что ей дать взамен, увы, не знаю. Разве что в день мамы пожелать. Мам, будь счастлива, судьбы покорной, друзей признательных, верных и родных, уюта в доме, тепла в семье, комфорта, вечной любви, заботливых родных, жизни насыщенной, яркой и веселой.

Николай, спокойствия душевного, счастливых крепких снов, рассветов радостных, смешных моментов в море. Родная мама, будь вечно молодой.

0: дома.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Март установил предельные розничные цены на плодово-овощную продукцию по госзаказу. Так, цена за 1 килограмм огурцов 9 рублей 16 копеек, томатов 10 рублей 36 копеек, картофеля 1 рубль 11 копеек, свеклы 1 рубль 23 копейки. Также установлена предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодово-овощную продукцию. Амкадор готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана. Руководители холдинга познакомили коллег с линейкой выпускаемой продукции и ее техническими возможностями. Особый интерес вызвали зерносушильные комплексы, прицепное и навесное оборудование. Международный валютный фонд прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года. В 2027-м средняя цена барреля горючего по прогнозам снизится на 8,7%. В МВФ также предупредили об отсутствии ресурсов для спасения экономики при возможном обвале рынка искусственного интеллекта. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36. За 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 82 цента за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806. Или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час. Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук. И нам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышам без колыбельной. Пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пора в ОМА. До 1 ноября дрель шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.БАИ.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
4: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
5: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я был...

0: В жизни важно то, что отношения с другими людьми мы создаем здесь и сейчас. Не взращивайте ложные надежды.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
6: Сделано в Беларуси.

Фабрика улетного настроения. Zephyr FM. В Бобруйске 18 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко подписал указ, который направлен на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Закреплены требования к курьерам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр и исключения из него за нарушение установленных требований. В Беларуси проходит специальное учение «Барьер-2026». Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическим действиям. Еженедельное оперативное совещание провел председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. В центре внимания текущие вопросы, доклады руководителей Бобруйского завода КПД, Управления по труду, занятости и социальной защите ведомства КУП ДЭП города Бобруйска. Подробнее на bobrlife.by. 15 октября с 9 до 12 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Никаких действий предпринимать не следует. В трудовых коллективах Бобруйска 15 октября пройдет единый день информирования. Тема «Традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство». Для улучшения демографической ситуации в республике сформирована действенная система правовой защиты материнства, отцовства и детства. В Бобруйском общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ прошли профилактические мероприятия. Инспекторы МЧС пояснили жильцам, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в комнатах и в здании. 15 октября с 10 до 12 дня Управление социальной защиты администрации Ленинского района проведет прямую телефонную линию в единый день консультирования, который приурочен к неделе родительской любви. Выслушают вопросы защиты семей с детьми.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 3. В дневные часы термометр покажет до 12 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 утра.
2: Мне б хотелось сказать по секрету детям всем очень важную вещь. Словно родину, словно планету, мы должны свою маму беречь. Лишь подумайте, сколько бессонных провела ваша мама ночей. Ей хотелось, чтобы были здоровы, были счастливы дети у ней. Как тревожили беды, невзгоды, что случались порой у вас, и катились тайком, потихоньку, капли слез из ее добрых глаз. Пусть уже на лице есть морщинки и белеет волос седина, не забудь к ее дому тропинки, ведь у нас мама только одна.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely укрепляет позиции на мировом авторынке. Summer одобрил покупку 34% акций испанского филиала Ford. Партнерство развернется на заводе в Валенсии. Для Geely это стратегический шаг. Производство в Европе позволит избежать пошлин ЕС на китайские электрокары. Совместное предприятие начнет работу в первой половине 2027 и будет выпускать авто на новых источниках энергии. В линейке продолжение выпуска Ford Kuga, старт семейства Бронца и нового кроссовера Ford. Также электрокара EX5. Первые новинки с конвейера ожидаются уже через 2 года.
1: Про машины для людей.
2: BMW представила флагманскую версию iX3 M60. Теперь с отдачей в 612 лошадиных сил. Два электромотора выдают 875 ньютон-метра крутящего момента, разгоняя кроссовер до 100 км за 3,9 секунды. Максимальная скорость новинки достигает 240 км в час. Серьезный показатель для электрокара. Батарея на 108 кВт позволяет проехать до 754 км без подзарядки. В оснащение вошла адаптивная подвеска M, электронный дифференциал M-Sport и спортивные кресла. Внешние версии легко узнать по желтым элементам ДХО, подсветке решетки и агрессивному обвесу. iX3 M60 закрепляет за BMW репутацию производителя мощных и дальнобойных электромобилей.
1: Дай газу!
2: Chevrolet представил обновленный Trax 27-го модельного года. Компактный кроссовер заметно преобразился. Снаружи новая оптика, решетка радиатора, бамперы, фонари и расширенная палитра цветов. В салоне цифровая приборная панель на 11 дюймов и экран мультимедиа на 11,3 дюйма с Google AI. Во всех версиях теперь есть автоматическое торможение, а багажная дверь впервые получила электропривод. Линейку упростили до 3 комплектаций – LT, RS и Active. Так проще выбрать нужную конфигурацию. Старт продаж намечен на весну 2027 года. Trax делает ставку на современные технологии и практичность в компактном формате.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Мама – это дом, где самые крепкие стены. Так хорошо в нем, маму никто не заменит. Мама как берег, что всегда рядом с рекою. Меня очень верит и в трудный момент со мною. Мама всегда поймет и никогда не осудит. Пусть она долго живет, пусть мама будет.

Всем доброго, уютного октябрьского вечера. Среды, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Программу хочу начать с поздравлений всем мамочкам с замечательным праздником Днем Матери. Счастья вам, благополучия, душевного равновесия, и чтобы дети вас всегда радовали. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с праздником Покрова и всех мамулек с Днем Матери поздравляет Светлана Дегтярева. Приветик отправляется братулику Шмадженьке. Еще раз спасибо за поздравление. Очень рада была начать свой день с тебя. А я уже отработала и бегу начинать собирать чемоданы. Хорошего вечера, береги себя, и очень хочется сегодня победы. Очень скучаю, люблю и жду. Самый солнечный привет этим праздничным октябрьским вечером летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, очень рада была сегодня видеть. Спасибо, мой родной, за твою улыбку, за позитив. Настроение до неба. Все поздравляшки и приветики передала. И ты лови, и ты еще обнимашка от всех наших. Поздравляем с днем бракосочетания любимых Вячеслава и Викторию Деменчонок. Сегодня вы доказали, что ваша любовь сильнее всего. Пусть ваш брак будет долгим и счастливым. Но любовь свою берегите и никогда не отпускайте. Мой привет летит самому любимому, самому родному мужу и отцу, грамматику Димочке. Очень скучаем без тебя. Все у нас хорошо, жду звоночек. Сильно обнимаем и любим. Твоя жена и сыночек. Хорошего вечерочка из солнечного Мозыря для Михася. Сегодня прекрасный праздничный день всех мамочек. Мы отдыхаем с Наталкой и ждем хорошую композицию от Зефира. Крепко обнимаю и целую, тетушка Олеська.

отмечаем День матери у Юльки. Все окей, написали приветик, завтра отправим. Сегодня приезжал Макс на сервис. Привет, наш родной Максимус, пишет Виктория Барматушкина. У нас тут настоящий листопад из скуки по тебе. У нас все хорошо, мы сыты, довольны, но очень сильно скучаем. Береги себя, мы здесь бережем тепло для тебя. Целуем в обе щеки, твои девочки. Летит любящий привет к любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. И, дружка моя, все под контролем, не нервничай, мое сердце принадлежит только тебе. Была рада видеть, спасибо за поздравление, люблю очень сильно, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной, скучаю и жду, безумно люблю. Передаю привет своему товарищу Дмитрию Александровичу Цою. Держи голову высоко, брат, береги себя и свое здоровье. Мы все тебя помним и ждем. Я немного приболел, лежу с температурой, а так все нормально. На выходные еду к теще, надо выздоравливать, жду встречи, Димон. Держись, с уважением, Максим. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Очень любящие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Спасибо, родной, за превосходные пожелания. Готовлю блинчики для лебедят. Целуем, любим, обнимаем скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Наш домашний приветик мы посылаем своему самому любимому человеку Людвикевичу Александру. Мы очень рады были видеть тебя сегодня. Выглядишь отлично. Желаем тебе сил, терпения, несмотря на трудности. Помни, все лучшее впереди. Очень любим, скучаем и ждем. С фото ничего не получится. Твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом. Всех мамочек с праздником! Летит любящий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Мой самый любимый, дорогой, желанный и родной, с днем рождения! Ты моя жизнь, моя любовь, мой свет и мой воздух. Желаю тебе быть здоровым, успешным, радостным и счастливым. Пускай с каждым годом наша любовь становится более крепкой, терпимой, надежной и нежной. Пусть наше гнездышко будет теплым местом, куда бы ты хотел возвращаться, где бы восстанавливал силы и вдохновлялся на новые свершения. Люблю тебя безумно и хочу прожить с тобой всю жизнь. Сладеньких снов, твоя любимая жена и сыночки. Согревающий приветик сыночку Александру Ладинскому. Дорогой сыночек, пусть твоя жизнь будет наполняться только радостными событиями, блестящими успехами и положительными эмоциями. Желаю, чтобы ты всегда был счастливым человеком, который ценит и любит каждый миг своей жизни. Пусть все, к чему стремишься, воплотится в реальность. А я тебя обязательно поддержу. Люблю тебя всем сердцем, милый сын. Твоя мама. Передаем пламенный приветик нашему братишке Александру Ладинскому. У нас все хорошо, брат, сегодня твой день рождения. Поздравляю, ты лучший друг и товарищ. Самый искренний, верный и родной человек. Желаю, чтобы в твоей жизни было много удовольствия, достижений, перспектив, желаний, возможностей, идей, развития и путей к самореализации. Хочу, чтобы у тебя все получалось. Мы есть друг у друга, и в этом наша сила. Здоровья, любви, спокойствия и умиротворения твоей. Братья Игорь и Денис. Всем доброго вечера желает Мария Цейко. Передаю скучающий, любящий привет моему любимому мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, родители передают огромный привет. Безумно любят и скучают. Улыбайся чаще, береги себя, родное. Обнимаю крепко, люблю бесконечно. До луны и обратно, дышу тобой. Сладеньких снов и хорошего настроения. Хочу донести мой горячий привет сыну Плянта Федору, пишет Елена. Сынок, не грусти, мне тоже очень жаль, не смогли сегодня поговорить, но все равно у нас все будет отлично. Ну а я бесконечно скучаю и сильно тебя люблю. Твоя мама. Передаю привет моему самому дорогому братику, он Фринка Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Получила приветик от тебя, спасибо за поздравление. Мы с Мишкой дома, привалила Артем в школе, ждем его дома. Хорошего вечера и отличного настроения. Очень сильно скучаю, крепко целую и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Передаю огромный привет своему любимому дяде Александру Ладинскому от племянницы Маргариты. Хочу поздравить с днем рождения. Родному человеку всегда хочется пожелать что-то особенное, но главное в жизни заключается в самых простых словах. Дорогой мой дядя, будь всегда счастлив, весел и любим. Пусть и дух, и тело будут здоровы. А праздник на твоей улице жизнь не заканчивается. Мы любим тебя очень и очень ждем, родной наш. Крепко обнимаем, твоя семья Ладинских и Колбасиных.
0: Радио Зефир. Зефир.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» октябрьским праздничным вечером в эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет моему Михасю Панфиленко. Маме сегодня доставили красивенный букет от нас с тобой и открытку с самыми теплыми словами. Приветики получили, и тебе спасибо за поздравления. Любим тебя до луны, твоя систер. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Передайте любящий, согревающий душевный приветик лучшему сыночку на свете Александру. Очень рады были видеть и слышать. Спасибо большое. Пусть тебе, сыночек, всегда улыбается удача. Энергии и сил побольше. Очень сильно любим и ждем с нетерпением. Береги себя, храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю приветик доброй и нежной любимому королю Хайдару от Алины. Очень жду нашей встречи, очень сильно люблю и скучаю. Береги себя, обнимаю крепко, целую нежно, скоро все будет хорошо. Ты у меня самый лучший, сильный и умный. Передаю привет мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, сегодня выступление в нашей кружке. Я волнуюсь, завтра жду звоночек после 13. Хочу, чтобы Амелия с тобой поговорила. Завтра еще 2 собрания в школе. Люблю очень сильно, обнимаю и целую. Твоя любимая жена. Теплый и скучающий привет летит моему родному сыну Савчук Максиму, пишет Наталья. Дела у нас хорошо, чего и тебе желаем. Ника, как обычно, на работе, а я дома, снова немного давление поднялось. Главное, не переживай, все хорошо, завтра пойду в поликлинику. Главное, ты береги себя, родной, не болей. Хорошего вечера и сладеньких снов. Обнимаю и целую, с любовью, мама. Добрый вечер, мой дорогой братишка, пишет Катерина Дриневская. Желаю тебе отличного настроения, добрых мыслей, красоты вокруг. У меня все хорошо, забрала детей из школы, будем отдыхать. Крепко обнимаем, нежненько целуем, с праздником поздравляю, с покровом Пресвятой Богородицы. Пусть она оберегает нас от всех невзгод. Береги себя, Саня. Горячий, любящий, скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Иду с работы, сегодня отправила приветик, завтра жду звоночек. Береги себя, знай, тебя любят и ждут. Твоя любимая жена. Горячий привет среды летит нашему любимому родному Аристарху Грюковскому, пишет Наталья. Нам не хватает тебя в наших буднях и праздниках. Ты береги свое здоровье и свой мир. Ты нам очень-очень нужен. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими горячими сердцами. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир ФМ 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: И вновь замечательного, уютного, праздничного октябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Михайловичу привет от родных. Ждем тебя, любим, целуем, и пусть небесные силы хранят тебя. Сегодня была Воронова. Игорек, спасибо за цветы, красота неописуемая. Хочу передать приветик моему сынуле Мартиновичу Ваньке. Сынуля, я очень тебя люблю. Спасибо большое за поздравление. Обнимаю, целую, мама и Кируша. Мы любим тебя. Передаем привет нашему бабуле Соловью Илье. Сегодня получили приветик. У нас все хорошо. Поправились уже. В воскресенье будем ждать звоночек. Очень любим и скучаем. Пусть наши объятия согревают тебя в эти осенние дни. Твои малыши Артем и Миша. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Хочу передать привет жениху Мирославу. На днях я немного приболела, но уже иду на поправку. Дедушка вчера успешно перенес процедуру. Сегодня ему физически легче. Следующая назначена через 3 недели. Старательно пускаю в оборот яблоки. Испекла для мамы яблочный пирог по новому рецепту. Приготовила и тебе. Приготовлю и тебе, когда вернешься. Мы все тебя очень ждем, родной. Я верю в тебя и люблю. Ты совсем справишься. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я возьму свою душу, как звезду из прибоя. Протяну на ладони, я пойду за тобою. И ни тени сомнений, ни слезинки, ни Насти. Я люблю тебя, слышишь? Ты мой мир, мое счастье. Я дома, все хорошо, твое солнышко. Передаю любящий и скучающий домашний приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Спасибо большое за поздравление, родной. Береги себя и одевайся теплее. Любим очень сильно, крепко обнимаем. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Приветик любименькому Сергею Карпович. Буся пропустила звонок, потому что была на концерте у детей в школе. Не слышала. Очень расстроена. Завтра жду в любое время. Я буду на связи. Безумно люблю и целую, мой родной. Самое теплое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, солнечный привет нашему любимому сыночку Аристарху. Любим, ждем, верим в твоего ангела-хранителя. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Передаем привет прекрасному Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо, очень скучаем. Надеемся, у тебя тоже все супер. Очень любим. Мой приветик летит Алексею Барматову. Помни, родной, ты моя вселенная, мой дом и моя самая большая любовь. Скучаю и жду встречи. Твоя якутяночка. Передаю еще раз пламенный приветик нашему братишке Кириленко Никите. Дорогой, спасибо за поздравление. Маме тоже передала поздравление и для нее. Мы безумно скучаем с каждым разом. Все больше и больше. Сегодня мне приятный сюрприз сделали мои коллеги по работе. Было приятно, и погода сегодня радует. В общем, все как надо. Только для полного счастья тебя еще к нам рядом. Обнимаем крепко всей семейкой. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
1: Фабрика улетного настроения.

вот и все. И самолет на взлет, и куда на жизнь дальше занесет. Очередной судьбы поворот ожидаем мы.

0: 19.41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Еще одно сообщение для Игоря Михайловича. Дорогой сыночек, спасибо за поздравление. Очень люблю тебя, целую, горжусь тобой. Мама, скорее приезжай. Привет из Бреста Баранскому Димочке. Мама, брат Вадим и Михалыч, береги себя. Мы любим тебя и ждем. Передайте, пожалуйста, привет самому родному брату Бармотову Алексею. Сегодня прокатилась к маме, побаловала ее вкусняшками. Думала, попаду на звонок твой, но не вышла. Мама передала твои поздравления. Спасибо. Желаю хорошего настроения. Обнимаю, твоя сестрица. Привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Помни, скоро все закончится. Тебя здесь ждут. Ну что же, друзья, у вас есть еще время сегодняшним замечательным праздничным октябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Орлову с треком «Мамочка», далее Юлиана Караулова и трек «Я лечу». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Zephyr.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в нашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным октябрьским праздничным вечером вместе с программой «Шалом»? Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет Леше Шпаковскому, мама тебя очень любит. Игорек поздравила маму, цветы подарила. А вот осенний привет передает семья Владыковских дружочку Пашке Ярошевичу. Сегодня поздравляли наших всех мам и бабушек с праздником, от тебя подарки подарили. Завтра будем отмечать день рождения бабы Лены. Очень скучаем, обнимаем и сильно ждем. Береги себя. Все впереди. Передают приветик Паше Ярошевичу, его жена Катя и сын Вовка. Спасибо за поздравление и звоночек. Очень любим и скучаем. Ждем встречи. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения праздничного вечера среды и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, осень уже вступила в полные свои права. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
0: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: В Бобруйске 20 часов.
1: Знаешь, мама, день обычный, без тебя нам не прожить. Слово «мама» так привычно, с первых дней нам говорить. Мама, друга нет дороже, веришь ты наш каждый взлет. Кто еще, как ты, поможет, кто еще, как ты, поймет.

0: Вечерний зефир.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: раньше меня. Сделано в Беларуси.
1: Прости за то,

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.